ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Стартовал прием заявок на конкурс традиционных исполнителей имени Амрека Шаубаева. Современное здание библиотеки открыли в области ЖИЦУ. Новый мурал появился в Караганде. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Стартовал прием заявок на республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Амрека Шаубаева. Заявки принимаются до 15 сентября. К участию допускаются исполнители в возрасте от 20 до 35 лет, победители конкурсов областного уровня, городов республиканского значения и столицы. Предварительный отбор пройдет по видеозаписям двух произведений из утвержденного перечня песен из репертуара Амрека Шаубаева. Очные прослушивания состоятся в два тура. В каждом из них конкурсанты исполнят одно произведение из репертуара Амрека Шаубаева и два по собственному выбору. Сам конкурс пройдет с 25 по 27 октября в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла и завершится гала-концертом и церемонией награждения. В селе Сарузек области Жетысу открыли современное здание библиотеки. Оно оснащено по последнему слову техники. Библиотекари будут применять цифровые технологии на основе искусственного интеллекта. Проект реализован в соответствии с поручением главы государства. Здесь собрано свыше 53 тысяч книг, половина из которых – детская литература. Книжный фонд собирали больше полувека. Главная особенность библиотеки – наличие нескольких читальных залов для дошкольников, школьников и взрослых. Есть коворкинг-центр, кабинет сканирования и цифровизации, позволяющий сохранять библиотечный фонд и предоставлять его читателям в электронном формате. Также есть мультимедийный зал с доступом к интернету. Одним из уникальных является краеведческий зал. В Караганде появился новый мурал. Главная особенность огромной картины в том, что она размещена на двух примыкающих друг к другу фасадах многоэтажек в микрорайоне «Орбита-1». По сути, это коллаж из изображений пятерых детей, которые играют в футбол и мечтают стать чемпионами. Эскиз спортивного мурала разработали сотрудники Центра урбанистики по заказу областной ассоциации футбола и фонда «Футбол Карагандинской области». Добавим, что с прошлого года в регионе реализуется детский спортивный проект «Алга», в рамках которого школы оснащают инвентарем и проводят уроки футбола для учеников младших классов. Проект «Алга» направлен на физическое развитие школьников и формирование принципов ЗОЖ. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Премьера философской драмы «Прощай, Кульсары» прошла в Астане. Обсуждение книги «Адлетта Коғамға шыншыл сөз» в Алматы. Артисты Астана Опера выступят на сцене Большого театра в Гонконге. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Столичный музыкальный театр имени юного зрителя представил премьеру спектакля «Прощай, Гульсары». Философскую драму Чингиза Айтматова поставил режиссер-постановщик Ералхан Мырзахмет, передает 24KZ. Через судьбу человека в спектакле раскрываются тяжелые испытания эпохи. Вместе с тем поднимаются вопросы человеческой совести, дружбы, свободы и неразрывной связи человека с родной землей. Постановка заставляет зрителя задуматься об быстротечности времени, ценности искренних чувств, утратах и внутренней силе. По задумке режиссера-постановщика, каждый зритель найдет близкие для себя темы. Гости и жители столицы смогут увидеть этот спектакль еще в ближайшие 2 дня. В Алматы прошел круглый стол, на котором обсудили новую книгу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Адилет Коомга Шыншылсөз». Встреча состоялась в Доме дружбы с участием представителей научного, литературного сообщества и государственных органов, передает агентство «Казинформ». Модератором экспертной встречи выступил заместитель акима города Алматы, кандидат политических наук Абзал Нукенов. По его словам, книга содержит ответы на множество актуальных вопросов, возникающих в практической деятельности управленцев и служит надежным ориентиром для принятия ответственных решений. Напомним, что 5 августа вышел масштабный сборник выступлений, докладов и размышлений главы государства с 1994 года по настоящее время. Книга включает 21 раздел о государственном управлении, верховенстве закона, цифровизации, молодежной политике, экологии и инициативе «Таза Казахстан». Труд адресован широкой аудитории, интересующейся истории современного Казахстана. Артисты театра «Астана Опера» активно гастролируют по всему миру и участвуют в масштабных международных проектах. Так, ведущие солисты, заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахметуллаев и лауреат международных конкурсов Шугла Дипхан получили приглашение выступить на ежегодном международном гала-концерте «Будущие звезды 2026». Казахстанская балетная пара выйдет на сцену Большого театра Гонконга в качестве приглашенных артистов 29 и 30 августа, передает Елорда-Инфо-КЗ. Напомним, что Большой театр культурного центра Гонконга – одна из ведущих сцен мира, где демонстрируют свое искусство труппы мирового уровня. Выступление солистов «Астана Опера» на этой сцене станет важным событием, которое позволит взыскательной китайской публике прикоснуться к высоким образцам классического танца и в очередной раз подтвердит высокий международный авторитет казахстанского балета. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик». Камертон. Настройся на классику.
2: Добрый день. В эфире программа, которая поможет всем нам лучше ориентироваться в безграничном мире академической музыки. Продолжаем говорить об эпохе романтизма и ее главных именах. Конечно, для нас с вами, как людей погруженных или как минимум лояльно принимающих так называемую классическую музыку, композиторы-романтики – это целый список, как нам кажется, известнейших имен. Но для еще большей части человечества значительная часть этих фамилий ни о чем. И все же есть такие имена, что известны практически каждому, кто окончил хотя бы среднюю школу. Одно из них – Фредерик Шопен. С него и начнем наш марафон по самым известным композиторам романтизма. Для начала отметим, что одной из важнейших характеристик эпохи стало вытеснение с главных позиций австрийских и немецких композиторов. Да и Вена мало-помалу перестала быть единственным музыкальным центром Европы. На композиторский Олимп один за другим поднимались выходцы из Польши, Венгрии, Чехии, Норвегии и других стран. Мы не станем придерживаться хронологии их появления, а просто постараемся рассказать о каждом из них, точнее, о том вкладе, который они внесли в развитие музыкального искусства. Итак, Фредерик Шопен. воплощение музыкальной поэтичности, тонкости, чуткости и чувственности. Его главный вклад в музыкальное искусство – раскрытие невероятных возможностей фортепиано и открытие не менее невероятных технических приемов игры на нем.

Пожалуй, надо отметить, что, как пианист, Шопен был вундеркиндом совершенно необычайным даже среди вундеркиндов. Его техника полностью сформировалась к 12-13 годам и, кроме того, была поразительно оригинальной. Есть мнение, что хрупкость телосложения Шопена отразилась на его стиле игры, особенно в подходе к динамике. Его фортиссимо получалось не за счет силы удара, а за счет преувеличения пиано и пианиссимо.

Цвет и фразировка у Шопена получили первенство над силой звучности. Композитор моделировал свою фразировку на основе оперного пения, как это в некоторой степени делал и Моцарт, и использовал педали, чтобы тоньше оттенить музыку. И что было совершенно новым для того времени, мог выполнять пассажи ослепительной сложности и быстроты при абсолютном шепоте. Можно сказать, Шопен бросил вызов господствовавшей в то время тенденции пианистов, стремлению к виртуозности ради виртуозности же. Яркий тому пример – две книги шопеновских этюдов, кодифицировавшие новшества фортепианной техники. Никто раньше так не писал для фортепиано. А гармонические инновации Шопена в то время считались радикальными. Даже Лист находил его диссонансы невероятно дерзкими.

Итак, Фредерик Шопен, кроме немалого наследия неповторимых фортепианных шедевров, навсегда изменил способ игры на инструменте. Кроме того, он стал одним из первых представителей национальных школ, потеснивших главенствовавшие в эпоху классицизма немецкую и австрийскую. На сегодня все. До встречи.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят и талантов,
2: которые...
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши самые великолепные радиослушатели. Знаете, так часто бывает, вот гости разные по темпераменту. Вот сегодняшний гость, сразу такой взрыв эмоций, столько сразу позитива, столько какой-то радости. У нас сегодня в гостях знаменитый писатель Бекнур Кисиков, член Союза писателей Казахстана с прошлого года. Ну, общественная деятельность у него громадная. Он член самых разных общественных организаций. Даже эксперт при агентстве финансового регулирования, член Гражданского альянса и президент Евразийской ассоциации франчайзинга. И я сильно задумалась, как это так? Возможно, Бекнур, сколько у вас энергии? Да, добрый вечер, Бекнур.
5: Добрый вечер. Спасибо, Женя Яхевна, что вы меня пригласили. Да, действительно, если перечислять, конечно, много...
4: Это впечатляет, да?
5: Да, для регалии, но мне хотелось бы сказать, что просто Бекнур Кисиков просто хороший, может быть, человек, и все. Да,
4: это правда.
5: Алматинец, горожанин, и все.
4: Это правда, это правда. И я сразу хочу спросить вот такой вот, знаете, детский вопрос. Как вот вы все время такой невероятно позитивный, и это не просто там американская улыбка или там какие-то нормы. Мне кажется, вы на самом деле такой изнутри. С другой стороны, вы творческий человек. Бывают муки творчества, бывает, что вы там в какой-то легкой депрессии или в тяжелой, ну, как-то вот печально себя чувствуете. Кажется, вам это не свойственно.
5: Нет, конечно же, свойственно. Конечно же, я человек достаточно депрессивный.
4: Да вы что?
5: Да. И особенно вот, ну вот наша проблема, наверное, проблема творческих людей, это что мы ранимые, а мы, может быть, где-то тонкие, и за этой внешней оболочки, например, я там с детства пытался заниматься спортом, там накачать массу, чтобы это какая-то оболочка, чтобы тебя сильно не ранили. И муки творчества, мне кажется, знакомы всем, вот именно творческим людям, потому что, ну, я бы не сказал бы, это муки, но это, знаете, вот это какая-то сублимация, это реально, это трудно этот процесс назвать, но муками я не хотел его назвать, потому что реально она просто погружает, забирает тебя из реальности, погружает в этот особенный мир, который можно назвать нацсферой, миром идей и тому подобное, как по Платону. Но и ты отключаешься на какой-то момент. И этот момент, конечно, сложен, потому что потом сингармония, синхронизация с реальным миром очень сложна.
4: Затрудняется.
5: Да, затрудняется. Да, да, нам это все свойственно. Но про позитив, вы знаете, действительно, я люблю жизнь, я люблю людей. Я вырос в окружении любви, наверное, мне повезло просто. Мне повезло, мне очень много Всевышний давал, очень много этот мир давал, люди, учителя. И вот, ну, как мне не повезло, если сегодня меня интервьюирует сама Женя Яхяевна, и, ну, это же просто счастье. А как не радоваться жизни, скажите? Ну, мне кажется, это нормально быть позитивным и радостным. Так что все окей.
4: Ну, замечательно.
5: Но не американская, а наша казахская. Шукур тауба.
4: Вот, это правда, да. Ну, потому что мы знаем, что американская – это как бы больше традиция или какая-то условная вещь.
5: Внешняя оболочка.
4: Что ты не показываешь своих трудностей, ты это просто нельзя показывать.
5: Да.
4: Ну, например, мы все равно более улыбчивые, кажется, в последнее время стали, чем раньше, да? Потому что вот когда в советское время, тогда все такие унылые ходили, серьезные очень, глубокие внутри, такие умные, но очень серьезные, да. Ну, время меняется, мы меняемся вместе со временем.
5: Я хотел сказать, вот, что, в принципе, у нас просто вот, в Советском Союзе, мы же все выросли в Советском Союзе, просто не принято было улыбаться. Это как будто ты насмехаешься над кем-то.
4: А, даже так?
5: Ну, например, мы же все подростки выросли так или иначе. Вот сейчас вот фильм был «Районы», вот эти вещи, подростковые, в общем-то, вещи. И излишняя улыбка – это признак слабости. Излишняя улыбка – это как будто ты насмехаешься. То есть не было института, скажем так, улыбки. Поэтому, когда мы уже начали выезжать за границу, видя, что люди доброжелательные, что улыбка, в принципе, это может быть хороший инструмент и мягкой силы, то мы начали уже воспринимать сейчас более осознанно. То есть, в принципе, в улыбке ничего плохого нет. Мы же воспитаны. Даже вот когда в наших семьях иногда бывает, когда очень много улыбаешься, ты что там улыбишься, извините, можно получить от старших, да, как говорится. Поэтому вот такой момент был. Да. Хорошо это, плохо, очень сложно сказать. Но я думаю, что все равно, я вот много эссе писал об этом, что улыбка, она должна быть. Она должна быть культурных, этичных людей, она должна быть. Потому что, когда мы приезжаем за границей и видим суровую реальность наших вот, пенат, да, скажем так, и вот мрачно люди идут, и тебе становится грустно, и тебе становится неуютно. Казалось бы, намного лучше, ну что, мы все временные в этом мире, просто улыбнуться, помочь там. Пусть американцы, пусть говорят, что у них фальшивая улыбка, пусть фальшивая, пусть будет, не пусть нужно будет, в душу да. лезть. Просто улыбнуться и разойтись. Вот. Так что я считаю...
4: Но я тоже знаю, что некоторым трудно улыбаться. Это вот от того, что природа такая, или от того, что вот от наследия?
5: Я думаю, тут очень много факторов, в том числе это ментальное воспитание, что традиция улыбаться – это признак слабости, признак как бы таких вещей. Они огораживаются.
4: Типа они извиняются.
5: Да, да, да. Они не умеют, да. Извиняться они не умеют. Вот это проблема тоже. Это какая-то даже, мне кажется, дворовая романтика. Вот, например, помните вот слово пацана вот в этом фильме? Я извиняюсь, что
4: я не видел, к сожалению.
5: Я не поклонник, это просто это именно наш возраст, и мы поэтому мы его внимательно смотрели. Это, конечно, не классика, но в целом вот пацаны не извиняются. То есть не принято извиняться, не принято улыбаться. Это вот такой кодекс. И, к сожалению, это прошито в коде многих советских людей. И я думаю, что сейчас время меняется, и люди изменяются. И это окей. Я думаю, что, в принципе, это общество, которому не улыбчиво, в котором мы выросли.
4: Точно, потому что я себя помню в молодости, я такая была серьезная. Хотя, когда я в школе училась, мне кажется, я даже веселая была там.
5: А я ваши фотографии видел.
4: Родители смешили.
5: Очень серьезная.
4: Серьезная.
5: Да, да. И я думаю, что это тоже вот вас впитывали, потому что.
4: Да.
5: Ну, зачем ты улыбаешься? Надо делом заниматься.
4: И я потом так много серьезной литературы читал. Потом я занималась такой высокой классикой, да, и продолжаю заниматься, но потом в какой-то момент я поняла, что. Мы друг друга как будто бы очень строго оценивали всегда. Вот я училась в Москве, и так строго оценивали, что я ходила все время так, ой, что я так мало умею, ой, вот там все гениальные, а я вот, к сожалению. Ну, то есть друг друга тюкали как будто бы, да? И вдруг я приезжаю в Париж с таким чувством, что ну что я, ну, конечно, не смогу там что-то. Ну, это же Париж, потом внешность должна быть какая-то особенная. И вдруг в Париже меня начали резко выделять, так особенно как-то внимание проявлять. И в конце концов даже полюбили. Там даже группа фанатов была. И, знаете, это такая большая перемена, такая большая перемена в сознании вообще. Оказывается, это, знаете, как это, ты гадкий утенок и потом вырос. Я помню, что это вот мне крылья дало, что я прямо стала верить в себя. Потом я стала видеть какое-то особое отношение в стране, ну, поскольку я там выиграла конкурс и все, да. И это очень сильно поменяло мою жизнь, да. И я замечаю, что вообще много людей все равно продолжают еще быть скованы вот чем-то такими условностями, да, что.
5: Согласен.
4: Ну, я не за то, чтобы бесконечно улыбаться, это
5: ну,
4: клоном
5: да,
4: быть.
5: Всему
4: да.
5: мера должна
4: ну,
5: быть.
4: Ну, просто
5: да.
4: вот эта вот открытость и какая-то свобода внутренняя и доверие обществу, да, мне кажется, ну, сейчас все лучше и лучше. Замечаете, да?
5: Да.
4: Лучше, ты правда?
5: Я считаю, что лучше. Вы знаете, я вот представляю, как вы во Францию красивая, высокая девушка.
4: Ой, я так стеснялась.
5: Да, и удивительно, что вы стеснялись, потому что я уже вот на месте француз, я как француз воспринимал, вот, шикарная женщина, красивая, еще такая талантливая, академическая. Для них же классика, это вообще, это, я не знаю, супер, я не знаю, супер какой-то момент. И они воспринимают очень богемно. И вы, как бриллиант, это естественно, что они так воспринимали, это нормально. Это просто в Советском Союзе, вот, может быть, вот этот академизм... Вот,
4: очень
5: я,
4: строго
5: да,
4: было, очень
5: я
4: строго.
5: Не был в академизме, в котором вы были, но вот этот академизм, он немного диктаторский, мне кажется, где-то
4: консервативный,
5: даже садистский.
4: Консервативный, очень такой закрытый.
5: Да, да, камерный.
4: И ни в коем случае не похвалить,
5: да, да,
4: чтобы
5: да.
4: не испортить. Да,
5: да,
4: как
5: да,
4: бы
5: да.
4: Вот
5: у вас очень
4: вот, да.
5: жесткие тренировки.
4: Жесткие тренировки. Там, тренировки были жесткие. Да.
5: да, поэтому спортсмены тоже бывают. Вот балет там очень
4: тоже
5: строго,
4: самое,
5: очень советский
4: да.
5: балет. Но, может быть, так ковались результаты,
4: да.
5: но мне кажется, ну
4: что-то убивалось, что-то
5: да,
4: большое
5: да,
4: убивалось внутри.
5: Да, европейский гуманизм, который вот Франция демонстрирует искусстве, ну, она же внимание к людям, личности. А в Советском Союзе не было внимания к личности, а внимания коллективной.
4: Только коллективной.
5: Да. Из-за этого вот это терялось личностное, мне так кажется.
4: Вот эта Олимпиада, которая недавно во Франции, в Париже проходила, я ее так восприняла просто, вот абсолютно
5: лично,
4: все.
5: Да?
4: Ну, абсолютно все нравилось мне, такое разнообразие, да? Но люди критиковали. Людям не нравилось. Это не совпадало с их представлением, как должно быть там, да?
5: Ну, что такое, да? Может быть, там какое-то гендерное разобрание,
4: да,
5: меньшинство,
4: много
5: да,
4: всего разного,
5: вот эти
4: да.
5: моменты. Ну, сейчас мир такой пестрый. Такой, да. Если мы хотим... Вот я недавно, кстати, книгу написал о 12 форм, я написал, это Даламайн, да? Это 12 форм интеллекта, мышления гражданского активиста. Ну, так как я гражданский активист, это не этот роман, а другой. Я в этом году...
4: Я сейчас смотрю на книгу, которую Бикнур мне сейчас преподнес, подписал. Песни соляных озер.
5: Соляных озер, да.
4: Ой,
5: это
4: как
5: такое...
4: красиво, да?
5: Да, и вот эта книга, я там показываю, что вот одно из мышлений, эстетская, эстетика, это очень важно для того, что, потому что мультикультурность, гендерность, если хочешь быть развитым человеком, ты должен воспринимать все культуры, как гражданский активист. Не закрываться, не замыкаться в одной, как бы, сфере, и если вот, я не знаю, Олимпиада во Франции, она подчеркнула вот это разнообразие, что тут такое, это мир такой, поэтому мы должны это
4: кому-то очень не понравилось. Ну, не важно, да, мир такой, да. Имеет право быть с разной реакцией. Ну, вот такое у нас немного больше, чем я планировала вступление, потому что прежде всего хочется к вашей душе, к вашей сущности писательской обратиться. Расскажите про творческий процесс. Вот как зарождается идея? Как идет в процессе? Когда вы понимаете, что вот уже закончилось? Когда вы понимаете, что не туда, куда-то ушли? Как эти детали этого процесса? Мне так интересно.
5: Да, это, во-первых, в первую очередь идея. В первую очередь идея. Вот какая-то мысль, и она уже обрастает. Каждый роман, причем, пишется по-разному. Вот иногда бывает метод снежного кома. Ты просто начинаешь писать, она обрастает. А потом ты уже шлифуешь, да? Что-то сокращаешь. Но вот сейчас я работаю над одной книгой. Это вот история про женщин-рыбаков в годы войны. Ну, это такая вот хронология. Но вот очень сложно его передать форму, потому что есть идея, но вот я сталкиваюсь с проблемой формы, формы выражения, формы передачи. Я уже, наверное, уже где-то 20 сценариев написал, как она будет, и все не подходит. Вот это называется учение. Потом второе, очень сложно, когда сама идея есть, если написал, каждый вот романист особенно... Вообще романы сложно писать само по себе, повести, рассказы еще проще, да, потому что форма маленькая, романы — это все-таки есть какие-то стандарты, 40 как минимум лиц, да, героев, эпоха как минимум, ну, как минимум 100 лет.
4: Несколько лет.
5: Ну, считается. Ну, конечно, сейчас сократили понятие романа, но вообще вот классический роман, он как бы эпохальный должен быть. Ты должен задевать несколько эпох. Огромное количество сюжетных линий. Да? Романы в этом отношении сложно. Я что хотел сказать, что проблема еще романистов, что они постоянно переписывают. Потому что первый текст, который вот ложится, он не подходит никогда с первого текста. Ну, единственное, может быть, это Достоевский когда-то, когда он написал, по-моему, «Игрок». Он написал буквально за 40 дней, потому что ему за деньги нужно было бы свать. Ну, он гениальный, конечно, романист. Ему удалось это. Иногда бывает. Но в целом каждый романист, он переписывает свой роман порой. Ну, я, например, переписываю где-то 12-18 раз. Но это считается мало. Это считается мало.
4: Как переписывать? Полностью все или
5: полностью все? Полностью все. Полностью вот это проходишь, вот это не нравится, вот это не нравится, вот здесь слова не нравится, вот это все переходит, переписывает. Потом уже редактирование идет. Переписывание это одно, редактирование, корректировка это уже другое. Это поэтому иногда затягивается. Ну, из самых знаменитых, ну, я бы сказал, например, тот же, например, Бальзак переписывал очень много, Густав Флобер, вот, например. Но самым знаменитым, например, в некотором смысле таким культовым, да, наверное, является Джойс, потому что все писатели его любят, его обожают. Это вот писатель для писателей, я бы сказал, не для читателей, писатель для писателей, потому что все хотят подражать, я тоже подражал ему. И Джойс переписывал вот его поминки по Фаренгейту, по-моему, если я не ошибаюсь. Он переписывал его сотни раз. Он писал его 18 или 15 лет.
4: в итоге отшлифовывал.
5: Он, да, потерял зрение, и его вот этот культовый роман тоже «Улисс», он тоже писался где-то 10 лет, и это было огромное количество времени потрачено, и это постоянно переписано. А этот сам роман поэтому получился гениальнейший.
4: То есть есть архивы, и все это можно увидеть, как он переписывал, да?
5: Мы знаем, потому что это канонические вещи, это канонические, да? Это же Джойс жил, в принципе, буквально недавно, в начале 20 века. Потом мне повезло, что я был в Дублине, и именно 17 июня, а это как бы Bloom Day называется, именно в тот день герой романа Джойса, вот этого Улисса, Леопольд Блюм, он ходил по Дублину, и его карта, вот все поклонники Джойса приезжают в этот день, по этой карте все ходят.
4: Ну, это
5: так интересно, вот, потому что карта. Мне тоже хотелось бы, чтобы вот мой роман «Ол», кстати, немного вот главный герой также ходит по городу, и он видит все эти улицы, в честь кого названы. То есть небольшая такая карта интерактивная через литературу. Но это зародил Джойс, да, конечно, да. И я к тому, что нам приходится очень много переписывать, если идея приходит, ты эту идею разрабатываешь, и, честно говоря, вот уходит очень много времени, поэтому, конечно, романисту желательно вообще абстрагироваться на год-два. Но не каждый это может позволить.
4: А как вы, вот сколько у вас книг?
5: 14.
4: Как вы можете это делать?
5: Ну, не все из них романы, потому что из них романы где-то 5, художественных произведений 200, а остальные это по франчайзингу, по предпринимательству, по развитию интеллекта, то есть больше...
4: Образовательный.
5: Да, образовательный, публицистический. Угу. Деловые это публицистически легче писать, потому что там четко все конкретно. Романы – это все-таки это какая-то, я не знаю, фантазия уходит. И да, я позволяю, да, мне приходится абстрагироваться, уходить. Я прямо говорю, я пишу книгу, пожалуйста, меня не трогай. Слава богу, я могу себе позволить где-то там подкопить. Живу достаточно скромно. Ну, у меня нету таких больших потребностей. Но, тем не менее, конечно же, мир материален, и тебе приходится зарабатывать. Но, тем не менее, знаете, у нас писателей вот это жгучее желание писать выше всего. То есть, как один из великих классиков сказал, если можешь не писать, не пиши, потому что это адский труд. И это очень хорошие слова, потому что если бы я мог бы не писать, я не писал бы. Я бы хотел бы не писать.
4: Что-то вас толкает.
5: Невозможно, просто она вырывается, и ты должен писать, и вот это проблема. Это, наверное, какая-то психологическая, может, психологи раскопают.
4: Это, знаете, я сейчас готовлюсь к сериалу о фортепиано. Я сама придумала его и хочу рассказать все, что касается фортепиано, что касается профессии. Всё. И это получается, что это не один фильм, это там, по 25 минут 7 серий. И каждая серия о каком-то там круге вопросов. И я думаю, ну зачем мне это надо? Вот зачем? Ну вот оно оттуда рвется.
5: Да, да, да, вырывается.
4: Я хочу не только играть, но я хочу рассказать об этой профессии. С людьми поделиться, что это так интересно.
5: Да, да, это
4: что
5: вырывается.
4: Это не что-то такое закрытое, которое, ну, большинство не понимает же. Не так, что все фанаты фортепианной игры, не как фанаты футбола там, да. А вот мне хочется сказать, это так интересно, это так похоже на все процессы. Ну и какие особенности есть, и какие то, что общее есть со всеми другими специальностями. Да.
5: Более того, я вот скажу, что вот пианино, это, мне кажется, фортепиано, это вообще это король. Мир. Ну, это король мир, инструментов, надо сказать.
4: Король считается орган, но пианино...
5: Ну, орган мы уже не знаем, он такой какой-то слишком камерный. Западный, мы его не так воспринимаем. Для нас... Я же более...
4: Рояль, да.
5: Я же занимался фортепиано. Буквально год. Поэтому я понимаю, насколько на своем уровне... Для меня было очень сложно сольфеджио, потому что это музыкальный диктант, нас сразу поставили, и мне трудно было вот на
4: слух. А вы в детстве это занимались?
5: Да, совсем маленький, да. И поэтому я фортепиано, в смысле, понимаю, насколько это нужно быть гениальным.
4: Представляете, это начало-то... Ладно, музыкальная школа, все начало это не так сложно еще. Самое сложное с каждым последующим годом и десятилетием.
5: Ну, даже на начале мне было сложно.
4: Ну, это да. Мне, кстати, не было сложно.
5: Ну, вы видите, потому что вы...
4: У меня какие-то способности. Да. Там, знаете, математика нужна, и слух тоже там более-менее такой острый.
5: И техника.
4: Мне вообще не сложно было диктанты писать, сольфеджио вообще. Это вообще не проблема. Но там тоже есть свои сложности. И когда я в Москву приехала, я поняла, что в Алмате вообще не развивают, оказывается. То есть по минимальному меня спрашивали. У меня никогда не было это трудно. Ни гармонии, ни сольфеджио. Я сходу. Мне только время нужно было, чтобы написать. Я все слышала. Да? А оказывается... Оказывается, можно сложнее себя спрашивать, когда ты не слышишь.
5: А вы знаете, вот, Женя, я хотел сказать, что вот этот роман, Он посвящен музыке, между прочим.
4: Ага.
5: Да, там, конечно, больше Советский Союз. Это именно с 17-го года вообще история начинается, по ковидные времена, 22-е. То есть он более 100 лет охватывает. И там много, как казахская музыка. Как вот великие такие, же. Как вот Затаевич, да, вот Ахмед Джубанов, песня Карлыгаша, потом Гафуров, да. Вот эти все великие, как их песни влияли на людей. То есть это все через вот, героев проходит. Так что вам, как
4: представитель музыки... Я обязана прочитать, я обязана просто, да. Как интересно.
5: Так что там все они есть, наши вот...
4: Корифеи.
5: Да, корифеи. Не то, что антология музыки, но хотя бы вот мои родители, когда молоды были, какую они музыку слушали. Даже Даулет Кюре, Курмагазы, стили игры на домбре, какие были у нас Ширпе, Тохпа, все эти вещи... Там немного...
4: Так вы, значит, музыкальный, раз так все это, раз целый роман написали?
5: Нет, я изучал. Ну, как музыкальный? Я умею только на двух инструментах. Чуть-чуть на фортепиано и гитара, все. Ага. И домбра, да, три инструмента получается. Но...
4: Это считается мало?
5: Да, это считается мало, да, это считается мало.
4: Я только на одном могу играть, к сожалению.
5: Как, да, зато как.
4: А скажите, вот в романе бывает основная мысль? Хотя, когда 40 героев и когда большое полотно...
5: Бывает основная мысль. Сегодня, вот я вам скажу, что сегодня сложнее романы писать, ага. потому что основные сюжеты написаны, ага. основные техники переданы. Вот тот же, например, полистилистичность, который я использовал в романе «Ол», ну, это уже Джойса, это mm-hmm. уже как бы немного Якобока, и это Исидзу, то есть как бы потом некоторая вот эта, например, медитативная проза, я тоже Мураками использовал. Мы же знаем, кто что. Например, магический реализм, который я там использовал, это Маркеса, предположим, да, инструмент. Эти вещи, они уже использованы, ты просто их принимаешь и используешь. Это инструмент, вот как тесак, я не знаю, стамеска. Важно сегодня, чтобы заявить миру, ты должен новые инструменты. И в этом сложность писательства. То есть ты используешь разные техники. Например, вот сейчас в романе, который я разрабатываю, ну, это как идея, я вам просто говорю, mm-hmm. что, возможно, это будет мозаичная структура через картину, когда мы смотрим на картину и видим там уже каждую главу. То есть картина оживает романом. То есть я не знаю, как это все реализуется.
4: О, это очень да. интересно.
5: Но это новый
4: очень красиво. Очень
5: да,
4: красиво
5: новый
4: да.
5: инструмент. На меня это картины наших художников очень сильно повлияли.
4: Да.
5: Да, я дружу многими художниками. Поэтому я вот пытаюсь, посмотрим. В том смысле, что романы сложно писать, что нужно принимать технику. Просто какие-то бульварные романы я не хочу писать, то есть ради коммерции. Почему, например, мне говорят, например, ну давайте напишите там вот прямо как мыльную оперу, ну как бы
4: угу. Принципе, мелодраму вот, какую-нибудь. Типа,
5: или,
4: как кино, да.
5: или хоррор. Да, хоррор. Да. Вот сейчас ребята очень много пишут. Там, хоррор, зомби. Любят молодежь, честно говоря.
4: Даже дети маленькие, от 1 до 4 лет зомби. Прямо
5: да, они обожают. Время. Ну, это же это несерьезно. Для писателя это несерьезно. Он должен мысль передать, как говорится, основную. А что там зомби передать?
4: Ну, скажите, вот это сейчас мы переходим на общую какую-то, ну, не проблематику, как общий круг вопросов. Вот я была на открытии сезона филармонии симфонического нашего оркестра. Да? Mm-hmm. Он три больших полотна Чайковского играл оркестр. Mm-hmm. Я радуюсь, потому что это ну, 70% мои ученики, которых я в свое время возила туда-сюда, по миру катала, они выступали на настоящих больших сценах. И вот как они развиваются? Очень хорошо развиваются, усложняют программы, ставят серьезные задачи. Да? При этом ну, зал филармонии, билеты дешевые, народу не так много, потому что филармония сейчас просто забивает вообще расписание бесконечными концертами. Из-за этого
5: у них очень много концертов.
4: Это теряется немножко смысл и вообще и качество музыки, потому что ну, это артисты филармонии, они не могут так много давать высокого качества. Одновременно тоже идут другие концерты, эстрадные, ну, самые разные
5: попсовые,
4: популярные
5: да?
4: звезды, там все такое, да. Там всегда яркий свет, там такое шоу, все. И конечно, проигрываешь. Сейчас эпоха, как давным-давно мне еще один французский коллега сказал, эпоха видео победила эпоху звука, да? И для меня интересен звук сам по себе, самодостаточный. Я вижу, сколько там всего, сколько глубины какой-то. Сейчас люди уже приучены к тому, чтобы обязательно яркое освещение, обязательно эти мелькающие быстро краски, там, образы и шум, невероятный шум, что вот по голове било, и доводила, не знаю, до какого состояния. Я убегаю через 15 минут, если громко музыка. Mm-hmm. А люди сидят, и их уши привыкли к этому. То есть тогда уже тонкие вибрации им... Они не прощупываются, они просто не реагируют. Вот то же самое. Как вы существуете в этом мире, где у вас тоже есть коммерческая литература, и вы, которые поднимаете серьезные, сложные вопросы мироздания, жизни, там, ценностей. Я понимаю, что разговор в пользу бедных, потому что настолько все завалено, завалено коммерческой продукцией. Да,
5: да, очень хороший вопрос, действительно актуальный. Я, знаете, вот здесь очень сложно сказать, потому что в целом мы понимаем, что мир сегодня, он такой...
4: Подешевел.
5: Ну, да, он вообще он всегда был...
4: Упростился.
5: Да, он всегда был таким, мое мнение. Потому что, вот смотрите, давайте возьмем того же условно Толстого. Он писал в 19 веке, его читало не больше 1000 человек.
4: А, вот так, да?
5: Да, потому что в основном масса была безграмотная, и уровень Толстого прочитать...
4: Ну, понятно.
5: Возьмем того же нашего Абая, в 19 веке творил. Кто мог понимать его...
4: Это вообще грамотные, сколько грамотных было.
5: Да, сколько грамотных. Представляете, одиночество этих людей, и как им было трудно, потому что они такие космические величины, а вокруг люди... Они не читают ни книг, даже многие не безграмотные.
4: А что было? Вот он одинок был. А чем занималось большинство тогда в те годы, в те времена? Потому что, может быть, сейчас это сети нас так немножко смущают, потому что мы сразу видим,
5: сейчас
4: и как будто наравне со всеми.
5: Просто вот настоящий читатель, он все равно как бы эксклюзивный. Он всегда 10%, не больше 10% был. Даже в советское время.
4: Даже много.
5: Вот, да, вот даже 10% может много. Вот смотрите, даже вот если взять условно средний, ну, класс, когда не было интернета, там книги читают. Вот постоянно книги читали, но не больше 3-4 человек.
4: А другие вообще не читали?
5: Особо не читали. Но они по школе читали. Классно.
4: И достаточно.
5: Да, и достаточно. А вот дополнительно искать романы, ходить в библиотеки, там, мне кажется, в каждом классе не больше 10%.
4: А кто в те годы был из творцов богатый? Потому что я сейчас имею в виду вот коммерческое и некоммерческое. Вот когда был Толстой или как кто бы ни был в те века, когда нет интернета, кто тогда владел умами? Кто зарабатывал на это? Или,
5: например,
4: этого не было вообще?
5: Нет, в принципе, конечно, если так взять, например, в основном читали лишь дворяне, аристократы. Конечно, Толстой владел умами лучших людей того времени, потому что вот Достоевский, Толстой – это камерная литература. Их читали, в принципе, везде читающие, грамотные. Видите, Толстой был не так, может быть, читаем, как в свое время, когда уже 20 век наступил и грамотность. Его начали читать и много. И его последователи, которые пошли вот уже другие писатели, благодаря Толстому развились. Так
4: тогда,
5: и Абай.
4: Получается, коммерческой литературы тогда просто не было, потому что они просто не читали.
5: Коммерческая литература была, в любом случае, Толстой тоже заработал, но ведь в основном писатели были люди, которые владели...
4: Да,
5: ну, они аристократы, ну, у него было свое поместье. Но давайте возьмем Достоевского. Вот он был небогатый человек. Он продавал свою куртку, там, сюртук. И в этот момент он встретил свою жену, которая стала его агентом. И вот это интересное видео.
4: Она продвинула
5: его, и он стал зарабатывать на свое творчество. То есть у каждого по-разному. Если возьмем 20 век, а возьмем, давайте, Советский Союз, то там вообще поддержка была литературы. Вот почему вот в Советском Союзе поддержка художников, поддержка писателя была мощная, потому что у них были гонорары. И это тоже вот. Ну, посмотрите, вот тот же Чингиз Айтматов, он же владел умами, как говорится. И его все читали, его все слушали. И он был обеспечен. Ну, обеспеченный в Советском Союзе, конечно, условное понятие, потому что частная собственность.
4: Но тем не менее.
5: Да, тем не менее. И многие писатели 20 века были достаточно обеспечены. Даже вот Селлинджер. Он всего одну книгу написал.
4: Над пропастью.
5: Да. Но благодаря авторскому праву, благодаря тому, что распространение литературных агентов получило большое распространение. Поэтому книга может быть гениальная, но не всеми читаемая. Например, тот же Пруст, я считаю, не был коммерческим успешным. Ну, гениальная. Вот. И тот же Камю, да, предположим, «Тошнота». Шикарная. Это фактически эссе медитативное, но... Коммерчески успешно. Ну, кто
4: точно будет, не могло быть, конечно.
5: Да, она коммерчески не будет. Поэтому сейчас, когда мы говорим, у нас же клиповое мышление сейчас, мы сейчас должны смотреть рилсы, и быстро хочется...
4: Все за секунду сказать.
5: Да, секунду.
4: Самое главное сказать за две
5: да,
4: минуты.
5: Да, вот это проблема.
4: За одну минуту.
5: Да, вот эта клиповость, к сожалению, она разрушает, плюс искусственный интеллект. Это все, да. Но читатель, я вижу, вот книжные клубы, они абстрагироваться, они делают цифровой детокс, они пытаются в рилсы не заходить и, наоборот, читать, потому что они понимают, что именно, ну, такие великие люди, бизнесмены тоже, например, как Билл Гейтс, который читает 50 книг, или наш Маргулан и другие предприниматели, которые реально читают книги, да. Они понимают, что книга развивает мозг. Ты представляешь, ты создаешь свой мир, и это важно, чтобы художественную литературу читать. То есть умный человек это понимает. А клиповость, она же готова, пережеванная еда, она просто дальше...
4: То есть на нее не надо обращать. А вот это вот то, что умами как будто бы владеют сейчас те, кто... Ну, там имеют миллионы просмотры, и да. Они вещают совсем что-то примитивное и простое. Вот.
5: Но и умные люди, они не являются подписчиками каких-то вещей.
4: То есть это для специальной аудитории?
5: Да, ну, да. Общая масса всегда будет смотреть там, ну, телевизор и тому подобное. Но те, кто настоящую литературу читает, они никогда не будут поддаваться манипуляции. Я пишу для них.
4: А можно как приятно, как замечательно. Дорогие радиослушатели, так не хочется прервать прекрасного Бикнура, но кажется, что вот уже лимит времени произошел, и тогда мы по традиции продолжаем в следующий раз. Большое вам спасибо, Бикнур. С вами так приятно разговаривать. И до новых встреч с вами.
5: Спасибо, спасибо.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тебя, для талантов.
0: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.